0: Lawrence and the Machine auf SR1. You've got the love. Gleich auf SR1 Harry Styles.
1: SR1 Wetter.
0: 30 Grad und Sonne, perfekt für eine Poolparty. Morgen auch 28 Grad und Sonne. Erst am späten Nachmittag sind im Hochwald einzelne Hitzegewitter möglich. Und die nächste Woche bleibt auch schön warm. Tolles Sommerwetter.
1: SR1 Verkehr.
0: Vorsicht bitte immer noch in Saarbrücken. Hier sind die Straßen am Stadtgraben und Schillerplatz in beiden Fahrtrichtungen wegen des Altstadtfestes gesperrt. In Geislautern ist die Ludwigstraße in Höhe der諾��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Blitzer steht im Moment in Bildstock in der Grünlingstraße. Und das war's. Gute Fahrt mit uns.
2: SR1. Dein Samstag im Saarland.
0: Mit Florian Schumacher. Hallo. Und ich gehöre ja zu den Menschen. Ich krieg Krämpfe. Oder wie der, wie der Kölner sagen würde, ich krieg Plack. Wenn im Urlaub irgendjemand sagt, ich hätte gerne ein Espresso oder Knotschi oder sowas. Oh, das ist wirklich, da schüttel ich mich. Um mehr solche Ausspracheprobleme geht es gleich. Fässer 1, außerdem haben wir Harry Styles und Avicii für euch.
2: SR1.